0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: Алиса, включи радио Соль-ФМ.
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: Соль-ФМ. И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Соль-ФМ. Соль-ФМ. 10 лет в эфире.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Прикамье, 6 часов утра. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна.
1: Нытва 97.1 FM. Оса 102 FM.
0: Соликамск 99.1 FM.
2: Соль FM.
0: Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие.

В эфире средства массовой информации радиоканал «Соль.ФМ». Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
1: Экскурс. Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Соль-ФМ. 10 лет в эфире.

0: Прикамье, 7 часов утра.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Соль FM. Погода.
1: Четверг, 18 июня. Всем доброго утра. Сегодня в южной части Пермского края ожидается облачная погода и дожди. Днем до 22 градусов, вечером до 16. По северу будет облачно с прояснениями, местами пройдут проливные дожди. Днем до 24 градусов, вечером до 17.
0: Реклама на Соль FM. Только в июне. В «Автомастер ГАЗ» выгода 18 тысяч рублей. Установите ГБО на авто и получите диагностику, заправку кондиционера и документы для ГИБДД. Общая сумма выгоды 18 тысяч рублей. Звоните 299-44-44. «Автомастер ГАЗ». Меняй бензин на газ.
2: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы «Теннет» от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В «Экскурс». Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
3: Экскурс. Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» и «Джайку» в Перми «Сатурн Эравто». Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите. На Спешилова 104А. Новые «Амода» и «Джайку» у официального дилера в Перми «Сатурн Эравто». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
4: Внимание выпускников школ и техникумов! Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
5: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
6: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 4111-055-9000-364 от 12 августа 2011 года.
7: 10 авто в ряд в «Сатурне» стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке запросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемиро. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1 для вас.
8: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
9: Все сложится. С новым Теннет Т4L «Восток Моторс». Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Теннет Т4L от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Ждем вас в «Восток Моторс» на шоссе Космонавтов 328/1.
10: Цена действительно на модель Теннет Т4L, комплектация «Актив» 2026 года выпуска. 8-342-205-51-87.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11. Хит за хитом. Только на...

0: позвони. И никаких обид, никаких.
1: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
2: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. В 65 регионах выявлены нарушения в части принятия тарифных решений по тепло- и водоснабжению. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, ресурсоснабжающие организации заложили в тарифы расходы на модернизацию объектов ЖКХ, но по назначению эти средства потрачены не были. Свыше 10 миллиардов рублей необоснованно включенных в тарифы могут говорить о формальном подходе и попустительстве в регионах в вопросах тарифообразования. Что подтверждает своевременность принятых в 2026 году Государственной Думой федеральных законов, направленных на повышение государственного контроля в этой сфере, подчеркнул Вячеслав Володин. В нашем крае в прошлом году 17 несовершеннолетних погибли из-за суицида. По сравнению с 2024 годом количество самоубийств увеличилось на 112%. Об этом сообщает «Коммерсант» Прикамья со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае Светлану Денисову. Омбудсмен рекомендовала Министерству образования Прикамья провести обучающие мероприятия для учителей по профилактике суицидального поведения. В прошлом году к детскому омбудсмену обратились 56 несовершеннолетних. На 62% выросло количество обращений, связанных с конфликтами между учителями. Увеличилось количество жалоб на нарушение педагогической этики, бездействия и буллингу в школах. С начала года посетители кафе и ресторанов Пермского края ставили на чай более 26 миллионов рублей. Как сообщает сервис «Нет монет», средний чек чаевых увеличился на 12% до 347 рублей. За весь прошлый 2025 год общая сумма благодарностей составила более 53 миллионов. Рейтинг самых щедрых городов возглавили Березники с впечатляющими средними чаевыми в 480 рублей. На второй строчке Пермь – 346 рублей, на третьей – Чайковский – 323 рубля. А замыкает четверку лидеров Соликамск – 312 рублей. Самая крупная разовая сумма зафиксирована в Перми. В отеле один из гостей оставил официантам более 25 тысяч рублей. И на данный момент это все новости.
1: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Прикамье, 8 часов утра. Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит.

После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Весь город.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Четверг, 18 июня. Всем доброго утра. Сегодня в южной части Пермского края ожидается облачная погода и дожди. Днем до 22 градусов, вечером до 16. По северу будет облачно с прояснениями. Местами пройдут проливные дожди. Днем до 24 градусов, вечером до 17.
0: Реклама на Соль-ФМ. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.

0: Билджин Вера от 1 600 000 рублей и доступная рассрочка. Шоссе Космонавтов 306.
1: Новый Билджи всем друзьям покажи.
0: Кредитор АОД Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Хорошее только начинается.
3: Звоним застройщику Оникс. Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме начала на Гайве.
2: Будем жить в центре развитого микрорайона.
3: Парк, стадион, бассейн, все рядом.
2: А в доме двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
3: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 239-38.
4: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Где встречается такое, что земля над головой?
6: Не знаю, где?
5: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
6: Где?
5: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
6: О, это я знаю! В автокресле!
7: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Соль FM. 10 лет в эфире.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. В Госдуме и Банке России обсуждают ограничение оборота купюр банка приколов, с помощью которых мошенники обманывают граждан. Об этом заявил глава Думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он выразил уверенность в том, что массовое производство и продажу сувенирных банкнот, которые зачастую внешне почти не отличить от настоящих, надо законодательно запретить. В Александровске в ходе проверки прокуратура выявила продажу табачной никотинсодержащей продукции в магазине известной сети в 23 метрах от спортшколы и стадиона. В магазине продавали сигареты, кальяны и сопутствующие товары. Никотинсодержащая продукция находилась в открытой выкладке. Суд обязал владельца магазина прекратить продажу табака. В Александровске торговля табаком была прекращена, однако компания продолжала торговать, но уже в других городах, в Чайковском и Осе. Теперь приставы проводят работу по исполнению судебных решений в других территориях. В Казани прошел полуфинал отбора в 7-ю арктическую экспедицию «Росатома» «Ледокол знаний». По итогам индивидуальных выступлений определены 6 человек, которые в конце июня отправятся на финал в Москву в числе 48 лучших участников проекта. Финалистом в треке «Искатель» стала Мария Акентьева из Соликамска. Как рассказали организаторы, участники сначала выступили по одной из предложенных тем перед жюри, затем прошел интеллектуальный турнир. Выступления полуфиналистов были посвящены передовым научным и технологическим достижениям страны в сфере атомных технологий. В онлайн-этап В этапах конкурсного отбора проекта «Ледокол знаний» в 2026 году приняли участие более 73 тысяч школьников, учащихся колледжей и техникумов в возрасте от 14 до 16 лет из всех 89 регионов России. Конкурс среди российских участников составил 3045 человек на место. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 9 часов утра в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит.
1: I'm

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ.

Слушай нас на сайте soulfm.ru или в приложении Яндекс.Радио.

0: Соль FM. Погода.
1: Четверг, 18 июня. Всем доброго утра. Сегодня в южной части Пермского края ожидается облачная погода и дожди. Днем до 22 градусов, вечером до 16. По северу будет облачно с прояснениями. Местами пройдут проливные дожди. Днем до 24 градусов, вечером до 17.
0: Реклама на Соль FM. Только в июне. В «Автомастер ГАЗ» выгода 18 тысяч рублей. Установите ГБО на авто и получите диагностику, заправку кондиционера и документы для ГИБДД. Общая сумма выгоды 18 тысяч рублей. Звоните 299-44-44. «Автомастер ГАЗ». Меняй бензин на газ.

0: Билджи Вера. От 1 600 000 рублей и доступная рассрочка. Шоссе Космонавтов, 306.
1: Новый Билджи, всем друзьям покажи.
0: Кредитор Алтыбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера Амода и Джейку в Перми. Сатурн Эр Авто. Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите. На Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми. Сатурн Эр Авто. Звоните. 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное — с комфортом.

0: тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Внимание выпускников школ и техникумов. Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
2: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
3: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 4111-055-900-364 от 12 августа 2011 года.
4: «Восток Моторс» дарит призы. Покупайте «Теннет» или «Черри» до 30 июня и выигрывайте. От глэмпинга и сертификата на «Озон» до путешествия, мебели или техники на 600 тысяч рублей. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс».
5: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности об организации и правилах акции, количестве призов, срока.
6: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Это радио Соляной столицы.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. В нашем крае планируют создать женские советы во всех муниципалитетах региона, а также на крупных промышленных предприятиях. Эта инициатива была представлена на встрече губернатора Дмитрия Махонина с представителями регионального отделения «Союз женщин России». В основе работы лежит стратегия развития экосистемы «Женские крылья Пармы». Проект направлен на объединение жительниц Прикамья для реализации инициатив в сфере экономики, сохранения исторического наследия и повышения качества жизни. 100% избирательных участков и помещений территориальных избирательных комиссий в Пермском крае будут оснащены системами видеонаблюдения. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии региона Игорь Вагин. Он также отметил, что 90% участков оснащены элементами доступной среды, часть из них располагает широкими кабинами для колясочников и трафаретами для слабовидящих. При этом есть возможность пригласить комиссию для надомного голосования или проголосовать дистанционно. Напомним, 20 сентября жители Пермского края выберут депутатов Государственной думы 9-го созыва по 4 избирательным округам Законодательного собрания Пермского края 5-го созыва. Также пройдет голосование за кандидатов в депутаты Пермской гордумы. В итоге будет замещено 170 депутатских мандатов. Поезд «Пермь-Симферополь» изменил маршрут. С июня до конца сентября этого года конечной станцией его следования будет станция Керчь. Также до Керчи будут следовать все остальные поезда «Таврия». Изменения в расписании данных поездов внесены в связи с решениями оперативного штаба Республики Крым. В Керчи пассажиры могут пересесть в автобусы, которые доставят их до конечной точки маршрута, указанной в билете. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье 10 часов утра. В ритме города. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Сол-ФМ.
1: Приветствую всех, кто настроился на нашу волну. В студии Лилия Алексеева. День у всех знаков зодиака пройдет в укреплении семейных отношений. Посвятите себя любимому увлечению, уделите внимание старшим членам семьи. Постарайтесь не поддаваться на авантюрные предложения, связанные с инвестициями. Этот день точно будет интересным. Главное, оставайтесь со мной. Впереди много увлекательного и познавательного.
0: Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит. Tell me what you feel.

0: интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: Слово «факты» на некоторых людей навевает скуку, поскольку они представляют себе сразу что-то связанное с наукой и очень скучное. Но как же они ошибаются, если так думают? Ведь факты могут быть о чем угодно и о ком угодно. Более того, они часто настолько увлекательны, что стоит только начать. И вам захочется продолжать узнавать их дальше. Я уже молчу о том, что вы запросто можете стать победителем какой-нибудь викторины с такими-то разносторонними знаниями. У микрофона Лилия Алексеева. Очень постараюсь вас сегодня удивить.
0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Красновишерск 103.7, Чердынь 102.2, Соликамск 99.1 FM, Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

0: Соль FM. Погода.
1: Четверг, 18 июня. Всем доброго утра. Сегодня в южной части Пермского края ожидается облачная погода и дожди. Днем до 22 градусов, вечером до 16. По северу будет облачно с прояснениями. Местами пройдут проливные дожди. Днем до 24 градусов, вечером до 17.
0: Реклама на Соль FM.
2: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
3: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
4: Экскурс. Хорошее только начинается.
5: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме начала на Гайве.
4: Будем жить в центре развитого микрорайона.
5: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
4: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
5: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 239-38.
6: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Внимание выпускников школ и техникумов! Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
8: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
9: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559003-64 от 12 августа 2011 года.

тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.

0: Белджи Вера. От 1 миллиона 600 тысяч рублей и доступная рассрочка. Шоссе Космонавтов, 306.
1: Новый Белджи, всем друзьям покажи.
0: Кредитор АОД Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Все сложится.
3: С новым Тена Т4Л. Восток Моторс. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Тена Т4Л. От 2 миллионов 159 тысяч рублей. Ждем вас в Восток Моторс на шоссе Космонавтов, 328/1.
4: Цена действительно на модель Тена Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска. 8-342-205-51-87.
5: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Из Соликамска с любовью.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. В селе Брод и деревне Ракино Чернушинского округа завершены работы по реконструкции системы водоподготовки. В результате около 2000 жителей этих населенных пунктов будут обеспечены качественным и надежным водоснабжением. В ходе реконструкции были установлены новые водонапорные башни, позволяющие обеспечить стабильный напор воды для жителей, смонтированы резервуары противопожарного запаса воды, а также установлены современные станции водоподготовки для улучшения качества воды. В этом году также обновят сети водоснабжения и водоотведения в Губахинском, Верещагинском, Краснокамском, Ординском, Очерском, Пермском, Чернушинском, Чусовском муниципальных округах и Чайковском городском округе. Всего 63 километра сетей. Это улучшит качество предоставляемых коммунальных услуг для более чем 56 тысяч жителей Прикамья. В краевой столице уже в седьмой раз пройдет фестиваль уличных театров «Флюгер». Мероприятие соберет 18 коллективов из Перми, Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга и Альметьевска. На площади перед театром 20 и 21 июня пройдет шоу «Дурацкий цирк» от театра «Высокие братья. Город Москва». Это представление, сочетающее жонглирование, баланс на катушках, лестницах, ходулях, фокусы и углубленную импровизацию. Из города Альметьевск приедет театр «Легкие крылья». Это первый профессиональный театр в Республике Татарстан. Он представит свой легендарный красочный интерактивный спектакль «Променад Албасты». Это путешествие фантастических героев в авторских масках. Напомним, событие пройдет 20 и 21 июня с 14 до 23.00 на площади перед театром. Вход свободный. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 11 часов утра.
1: Вид ми города.
0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
2: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. Меня зовут Лилия Алексеева. Все самое интересное про разные вещи рассказываю сегодня. А вы замечали, что зрачки у статуи медного всадника сделаны в форме сердца? Голову статую Фальконе поручил вылепить своей ученице Мари Анниколо, которая, согласно легенде, через глаза призналась в любви своему учителю. У искусствоведов есть версия прозаичнее. Через такую форму мастер создает иллюзию того, что скульптура зрячая, если зритель смотрит снизу вверх. Другой известный пример статуи со зрачками в виде сердечек – Давид, авторство Микеланджело.
0: Прямо сейчас! Самый утренний и любимый хит!

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль ФМ.
1: Приветствую всех, кто настроился на нашу волну. Меня зовут Лилия Алексеева. Самые разные интересные истории рассказываю сегодня. В испанском и португальском языках река – это Рио, поэтому названия многих городов Латинской Америки, стоящих на реках, начинаются с Рио. Однако самый крупный из таких городов, Рио-де-Жанейро, получил свое имя по ошибке. Португальские мореплаватели оказались в этом месте 1 января 1502 года и, приняв залив за устье реки, назвали его Рио-де-Жанейро – Январская река. Реки потом не обнаружилось, но имя уже прикрепилось и к заливу, и к основному городу.
0: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль ФМ».
2: Включаю радио Соль ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Ты на любимой волне. Соль.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Рыночные отношения очень четко отражают любовь или безразличие к любому товару, и автомобили тут не исключение. Согласно данным, с начала нынешнего года продажи европейских автомобильных марок в России выросли почти в два раза. Что это? Почему это происходит? И как будут развиваться события дальше? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Немного скупой статистики, чтобы четко прояснить ситуацию. Российский автомобильный рынок в период с января по май нынешнего года зафиксировал рост продаж европейских автомобилей на 104% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув таким образом почти 27 тысяч единиц. Несмотря на это, их доля в общем объеме продаж, более 492 тысяч легковых автомобилей, остается в общем-то незначительной, это лишь чуть более 5%. Лидером среди европейских марок стала BMW, показавшая впечатлительный рост в 51%, реализовав почти 6,5 тысяч автомобилей. Этот успех особенно примечательен, учитывая, что BMW официально не представлена в России и даже выражала намерение препятствовать поставкам. Тем не менее, бренд успешно конкурирует с официально представленными китайскими премиум-марками. Далее следует Volkswagen в плюсе 266%, реализовавший 5,5 тысяч автомобилей, Audi в плюсе 463%, почти 5 тысяч автомобилей, и Mercedes-Benz, прибавивший 57%, реализовав чуть более 4 тысяч автомобилей. Интересно, что покупатели немецкой тройки демонстрируют разнообразие в выборе классов автомобилей. От кроссоверов Audi Q5 и BMW X3 до Геленвагена. Эксперты видят причины роста популярности европейских брендов прежде всего в выгодном курсе рубля и сохраняющихся льготах по утилизационному сбору для автомобилей мощностью до 160 лошадиных сил. В ожидании возможных изменений в законодательстве потребители активно закупаются, пользуясь текущими условиями. Поставки стремительно идут через Киргизию и из Китая. Российский рынок демонстрирует адаптацию к китайскому автопрому, воспринимая его как нормальное явление, но...
0: Автомобильные факты.
1: Опуская все подводные камни, которые кроются за волной китайского автомобильного цунами, накрывшего Россию, Европу, Азию, да что там, весь мир. Скорее всего, рынок становится более рациональным и гибким. Сегодня покупатель, конечно же, сравнивает не только страну происхождения, но и итоговую стоимость, ликвидность, уровень оснащения, стоимость владения и, конечно же, доверие к той или иной конкретной марке. В этом смысле европейские бренды по-прежнему, несмотря на всю геополитику, сохраняют сильную эмоциональную и репутационную базу. Поскольку мы их любили долгие десятилетия, и они вроде нам платили взаимностью, хотя платили мы и дорого. Но уверенность за свои кровно заработанные, а потом еще и потраченные бабки не позволяла селиться в душе сомнению. Китай, конечно же, все перевернул, показав, как можно дешево купить все, что раньше было только в премиум-сегменте у европейцев. Все это, конечно же, отмечается, упуская, правда, при этом главное, что в китайской философии машина служит человеку и не более. Нечего любить ее всем сердцем, уж тем более всю жизнь. А государство с удовольствием поможет расстаться с предыдущей машиной и поменять ее на новую. Мы же, как говорится, любим раз и навсегда. Ну, или как минимум надолго. Да и на поверку, хороший китайский премиум оказался не таким уж и дешевым. А маскары после первой эйфории и огонька в душе подчас вызывают двоякие чувства и прожженную дырку в кошельке. А тут еще и бешеный утилизационный сбор, который даже китайский автомобильный ширпотреб, обращу ваше внимание, что под этим словом сейчас подразумевают товар, пользующийся широким спросом у потребителей, превращается у нас в понимание некогда премиального баварца. Но это, правда, пока ты не поинтересуешься его нынешней стоимостью. Вот и оказывается, что наюживают нашего брата, продавая ему мечту, а не реальность. Удачи!
0: За баранкой!

0: Соль FM. Погода.
1: Четверг, 18 июня. Всем доброго утра. Сегодня в южной части Пермского края ожидается облачная погода и дожди. Днем до 22 градусов, вечером до 16. По северу будет облачно с прояснениями. Местами пройдут проливные дожди. Днем до 24 градусов, вечером до 17.
0: Реклама на Соль FM. Только в июне. В «Автомастер Газ» выгода 18 тысяч рублей. Установите ГБО на авто и получите диагностику, заправку кондиционера и документы для ГИБДД. Общая сумма выгоды 18 тысяч рублей. Звоните 299-44-44. «Автомастер Газ». Меняй бензин на газ.
2: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы «Теннет» от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В «Экскурс». Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
3: Экскурс. Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера Амода и Джайку в Перми. Сатурн Эравто. Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите. На Спешилова 104А. Новые Амода и Джайку у официального дилера в Перми. Сатурн Эравто. Звоните. 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
4: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес – село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
5: Внимание, выпускники! Школ и техникумов. Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
6: Новый

0: Билджин Вера от 1 600 000 рублей и доступная рассрочка. Шоссе Космонавтов 306.
1: Новый Билджи, всем друзьям покажи.
0: Кредиторы АОД Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Восток Моторс дарит призы. Покупайте Теннет или Черри до 30 июня и выигрывайте. От глэмпинга и сертификата на Озон до путешествия, мебели или техники на 600 тысяч рублей. Шоссе Космонавтов 328/1. Восток Моторс. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности об организации правил акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в отделе продаж.
3: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Это радио Соляной столицы.

0: что, присядем на дорожку? По городам, да.
1: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
2: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. В 65 регионах выявлены нарушения в части принятия тарифных решений по тепло- и водоснабжению. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, ресурсоснабжающие организации заложили в тарифы расходы на модернизацию объектов ЖКХ, но по назначению эти средства потрачены не были. Свыше 10 миллиардов рублей необоснованно включенных в тарифы могут говорить о формальном подходе и попустительстве в регионах в вопросах тарифообразования, что подтверждает своевременность принятых в 2026 году Государственной Думой федеральных законов, направленных на повышение государственного контроля в этой сфере, подчеркнул Вячеслав Володин. В нашем крае в прошлом году 17 несовершеннолетних погибли из-за суицида. По сравнению с 2024 годом количество самоубийств увеличилось на 112%. Об этом сообщает «Коммерсант» Прикамье со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае Светлану Денисову. Омбудсмен рекомендовала Министерству образования Прикамье провести обучающие мероприятия для учителей по профилактике суицидального поведения. В прошлом году к детскому омбудсмену обратились 56 несовершеннолетних. На 62% выросло количество обращений, связанных с конфликтами между учащимися. Увеличилось количество жалоб на нарушение педагогической этики, бездействия и буллингу в школах. С начала года посетители кафе и ресторанов Пермского края оставили на чай более 26 миллионов рублей. Как сообщает сервис «Нет монет», средний чек чаевых увеличился на 12% до 347 рублей. За весь прошлый 2025 год общая сумма благодарностей составила более 53 миллионов. Рейтинг самых щедрых городов возглавили Березники с впечатляющими средними чаевыми в 480 рублей. На второй строчке Пермь – 346 рублей, на третьей – Чайковский – 323 рубля. А замыкает четверку лидер Соликамск – 312 рублей. Самая крупная разовая сумма зафиксирована в Перми. В отеле один из гостей оставил официантам более 25 тысяч рублей. И на данный момент это все новости.
1: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Полдень в Прикамье. В ритме города. Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
1: Приветствую всех, кто настроился на правильную волну. У микрофона Лилии Алексеева самые интересные истории рассказываю сегодня. Билл Бауэрман был тренером по легкой атлетике в 1950-х, и ему не нравилось, как делают кроссовки. Он хотел, чтобы кроссовки были еще легче, и их можно было носить на самых разных поверхностях. Во время завтрака с вафлями со своей женой в 1970 году ему пришла в голову идея использовать текстуру вафель на подошвах кроссовок. Обувь с вафельной подошвой дебютировала на олимпийских соревнованиях по легкой атлетике в 1972 году в Юджине, штата Орегон.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

больше некому, и больше некому понять всей сути. Вот так и выглядит уязвимость, и вроде так же мимо ходят люди, но в том и дело, что ходят мимо.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Сол-ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезного. Меня зовут Лилия Алексеева. Самые интересные факты рассказываю сегодня. Теннисные мячи Уимблдона хранятся при температуре 20 градусов. Температура теннисного мяча влияет на то, как он отскакивает. При более высоких температурах молекулы газа внутри мяча расширяются, заставляя мяч отскакивать выше. Более низкие температуры заставляют молекулы сжиматься, и мяч отскакивает ниже. Чтобы убедиться, что используются лучшие теннисные мячи, Уимблдон ежегодно проверяет более 50 тысяч теннисных мячей.
2: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кудымкар – 101,5. Губаха – 101,6. Соликамск – 99,1 FM. Соль-ФМ – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль-ФМ из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль-ФМ. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие.
0: Хит за хитом. Только на Соль-ФМ.
3: Я твой филяй.

0: Алексеева и дневной эфир на Соль ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Самые разные интересные факты рассказываю сегодня. Пожалуй, ни один овощ не привлекал столь пристального внимания исследователей всех времен и народов, как капуста. Философы и историки, медики и повара оставили нам многочисленные наставления о ее магических, целебных и кулинарных свойствах. Еще древние греки и римляне приписывали капусте способность успокаивать головную боль, лечить глухоту, избавлять от бессонницы и различных внутренних заболеваний. Наши предки тоже знали толк в целебных свойствах капусты. Так в старинных русских лечебниках написано: «Капуста толченая, смешанная с белком яичным, и то прикладываема ко всякому ожогу, и так о язвы их заживают».
0: Нам 10 лет.

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
3: Экскурс. Внимание выпускников школ и техникумов. Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-4200-29-4200-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.

0: До 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
2: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 411-055-900-364 от 12 августа 2011 года.
3: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» и «Джайку» в Перми «Сатурн Эравто». Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите на Спешилова 104А. Новые «Амоды» и «Джайку» у официального дилера в Перми «Сатурн Эравто». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
4: Хорошее только начинается.
5: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме начала на Гайве.
4: Будем жить в центре развитого микрорайона.
5: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
4: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
5: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 2-3-9-3-8.
6: Застройщик ООО «СЗ Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Белджи Вера от 1 600 000 рублей и доступная рассрочка. Шоссе Космонавтов 306.
1: Новый Белджи всем друзьям покажи.
0: Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Соль FM.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. В Госдуме и Банке России обсуждают ограничение оборота купюр банка приколов, с помощью которых мошенники обманывают граждан. Об этом заявил глава Думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он выразил уверенность в том, что массовое производство и продажу сувенирных банкнот, которые зачастую внешне почти не отличить от настоящих, надо законодательно запретить. В Александровске в ходе проверки прокуратура выявила продажу табачной никотин-содержащей продукции в магазине известной сети в 23 метрах от спортшколы и стадиона. В магазине продавались сигареты, кальяны и сопутствующие товары. Никотин-содержащая продукция находилась в открытой выкладке. Суд обязал владельца магазина прекратить продажу табака. В Александровске торговля табаком была прекращена, однако компания продолжала торговать, но уже в других городах, в Чайковском и Осе. Теперь приставы проводят работу по исполнению судебных решений в других территориях. В Казани прошел полуфинал отбора в 7-ю арктическую экспедицию «Росатома» «Ледокол знаний». По итогам индивидуальных выступлений определены 6 человек, которые в конце июня отправятся на финал в Москву в числе 48 лучших участников проекта. Финалистом в треке «Искатель» стала Мария Акентьева из Соликамска. Как рассказали организаторы, участники сначала выступили по одной из предложенных тем перед жюри, затем прошел интеллектуальный турнир. Выступления полуфиналистов были посвящены передовым научным и технологическим достижениям страны в сфере атомных технологий. В онлайн-этапах конкурсного отбора проекта «Ледокол знаний» в 2026 году приняли участие более 73 тысяч школьников, учащихся колледжей и техникумов в возрасте от 14 до 16 лет из всех 89 регионов России. Конкурс среди российских участников составил 3045 человек на место. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 13:00 в Прикамье. В ритме города. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль-ФМ.
1: Приветствую всех, кто настроился на нашу волну. Меня зовут Лилия Алексеева. Самые разные интересные истории рассказываю сегодня. Наиболее удаленное от суши место находится в Тихом океане. Это так называемая точка Немо, или океанский полюс недоступности, расположенный на расстоянии в 2688 километров от ближайшей суши. В окрестностях этой точки часто затапливают отслужившие свой ресурс космические аппараты, так как здесь минимизирован возможный ущерб природе и людям. Примерно в эти же координаты задолго до официального вычисления точки Немо поместил затопленный город Рльех писатель Говард Лавкрафт.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Самые разные интересные факты рассказываю сегодня. Оранжевый окрас тигров, на наш взгляд, делает их сильно заметными в зеленом лесу. Однако большинство млекопитающих, которые являются потенциальными жертвами тигров, обладают дихроматическим зрением. Они не различают оттенки красного и зеленого, а тигр в их глазах вполне может сливаться с листвой и травой. Кстати, хищники в процессе эволюции не обзавелись зеленым мехом по причине того, что в организме млекопитающих в принципе отсутствует механизмы продуцирования такого окраса. Исключением из правил можно назвать ленивца, да и то его цвет обусловлен живущими в меху водорослями.
0: Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Соль FM. 10 лет в эфире.

0: факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Когда все попытки убедить кого-то или изменить обстоятельства оказываются тщетными и становится очевидно, что дальнейшие усилия бесполезны, доводы исчерпаны, а другая сторона непреклонна или ситуация не поддается контролю, человек может заявить «все, я умываю руки». Это означает, что он снимает с себя ответственность, перестает активно участвовать и становится просто сторонним наблюдателем. Вы удивитесь, но истоки этого выражения уходят в Библию, а именно к истории Понтия Пилата. Римский префект Иудеи, будучи вынужденным вынести смертный приговор Иисусу Христу, не считал его виновным. Видя, как толпа, подстрекаемая врагами Христа, становится все более агрессивной, Пилат, пытаясь доказать невиновность Иисуса, в итоге публично омыл руки, заявив о своей непричастности к его смерти. Хотя сам ритуал исчез, фразеологизм «умыть руки» сохранился и используется для обозначения отказа от дальнейших действий и ответственности.
0: Территория фактов. Это радио соляной столицы.

Реклама на Соль-ФМ. Только в июне в «Автомастер ГАЗ» выгода 18 тысяч рублей. Установите ГБО на авто и получите диагностику, заправку кондиционера и документы для ГИБДД. Общая сумма выгоды 18 тысяч рублей. Звоните 299-44-44. «Автомастер ГАЗ». Меняй бензин на газ.

0: Белджи Вера. От 1 миллиона 600 тысяч рублей и доступная рассрочка. Шоссе Космонавтов, 306.
1: Новый Белджи, всем друзьям покажи.
0: Кредитор АОД Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин. По скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент. Забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемеро. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
3: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» и «Джайку» в Перми «Сатурн Р Авто». Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите. На Спешилова 104А. Новые «Амода» и «Джайку» у официального дилера в Перми «Сатурн Р Авто». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
5: Внимание выпускников школ и техникумов! Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
6: Все сложится. С новым Тена Т4Л. Восток Моторс. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Тена Т4Л. От 2 миллионов 159 тысяч рублей. Ждем вас в Восток Моторс. На шоссе Космонавтов 328/1. Цена действительно на модель Тена Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска. 8-342-205-51-87.
7: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. В нашем крае планируют создать женские советы во всех муниципалитетах региона, а также на крупных промышленных предприятиях. Эта инициатива была представлена на встрече губернатора Дмитрия Махонина с представителями регионального отделения «Союз женщин России». В основе работы лежит стратегия развития экосистемы «Женские крылья Пармы». Проект направлен на объединение жительниц Прикамья для реализации инициатив в сфере экономики, сохранения исторического наследия и повышения качества жизни. 100% избирательных участков и помещений территориальных избирательных комиссий в Пермском крае будут оснащены системами видеонаблюдения. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии региона Игорь Вагин. Он также отметил, что 90% участков оснащены элементами доступной среды, часть из них располагает широкими кабинами для колясочников и трафаретами для слабовидящих. При этом есть возможность пригласить комиссию для надомного голосования или проголосовать дистанционно. Напомним, 20 сентября жители Пермского края выберут депутатов Государственной думы 9-го созыва по 4 избирательным округам Законодательного собрания Пермского края 5-го созыва. Также пройдет голосование за кандидатов в депутаты Пермской гордумы. В итоге будет замещено 170 депутатских мандатов. Поезд «Пермь-Симферополь» изменил маршрут. С июня до конца сентября этого года конечной станцией его следования будет станция Керчь. Также до Керчи будут следовать все остальные поезда «Таврия». Изменения в расписание данных поездов внесены в связи с решениями оперативного штаба Республики Крым. В Керчи пассажиры могут пересесть в автобусы, которые доставят их до конечной точки маршрута, указанной в билете. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье 2 часа дня. В ритме города. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Самые разные интересные факты рассказываю сегодня. Некоторые атлеты комбинируют свои увлечения экстремальными видами спорта с глажкой одежды. Популяризировать такой досуг стал американец Тони Хайм, вдохновленный своим братом, который приехал в палаточный лагерь с гладильной доской. Хайм стал утюжить рубашки в еще более неподходящих местах, например, в переполненном зале ожидания или на крутой скале. Идею впоследствии подхватили другие экстремалы – парашютисты, банджи-джамперы, дайверы и многие другие в одиночку или группами. Спортсмены постоянно обновляют рекорды по наибольшей высоте или глубине экстремальной глажки.
0: Прямо сейчас ты услышишь

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Самые разные истории рассказываю сегодня. А вы знаете, что в средней снежинке около 1018 молекул воды? Тем не менее, снег – это вовсе не замерзшие капельки воды, и идет он не из тех же туч, что и дождь. Снежинки никогда не родятся из капелек воды. Снег образуется несколько иначе. Происходит это следующим образом. Из поднимающихся очень высоко над землей водных паров в царстве холода сразу же образуются крохотные льдинки-снежинки. Поначалу они очень маленькие, но постепенно шестиугольные кристаллики становятся теми удивительными снежинками, которые, собравшись в хлопья, опускаются на землю.
0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кунгур – 91,5. Чусовой и Лысьва – 109. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие. Соленое лето на

0: Соль FM.
1: С вами Лилия Алексеева. Самые интересные истории рассказываю сегодня. Хомяков называют чемпионами животного мира по толерантности к алкоголю. Их печень расщепляет этанол настолько эффективно, что они без труда могут выпить 18 граммов чистого алкоголя на килограмм массы в день, что примерно соответствует употреблению средним человеком 1,5 литра спирта. Возможное объяснение этой адаптации заключается в особенностях питания. В дикой природе хомяки часто запасают в своих норах фрукты и зерна злаков, которые ферментируются в течение зимы и становятся все более насыщенными алкоголем.
0: Соль FM.

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
3: Экскурс.
4: Хорошее только начинается.
5: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме «Начало» на Гайве.
4: Будем жить в центре развитого микрорайона.
5: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
4: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
5: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 239-38.
6: Застройщик ООО «СЗ Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
2: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4111-055-9000-364 от 12 августа 2011 года.
3: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
4: Ну что там?
5: Усталость и сонливость.
4: Да-да, совсем сонливый.
5: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
4: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
6: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым – обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» и «Джайку» в Перми – «Сатурн Эрафта». Никакой дачной тряски, полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль, рассада, доедет свежий. Спешите на Спешилова 104А. Новые «Амода» и «Джайку» у официального дилера в Перми – «Сатурн Эрафта». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.

0: Билджи Вера. От 1 миллиона 600 тысяч рублей и доступная рассрочка. Шоссе Космонавтов, 306.
1: Новый Билджи, всем друзьям покажи.
0: Кредитор Аудибанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Восток Моторс дарит призы. Покупайте Теннет или Черри до 30 июня и выигрывайте. От глэмпинга и сертификата на Озон до путешествия, мебели или техники на 600 тысяч рублей. Шоссе Космонавтов, 328/1. Восток Моторс. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности об организации правил акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в отделе продаж.
3: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. В селе Брод и деревне Ракино Чернушинского округа завершены работы по реконструкции системы водоподготовки. В результате около 2000 жителей этих населенных пунктов будут обеспечены качественным и надежным водоснабжением. В ходе реконструкции были установлены новые водонапорные башни, позволяющие обеспечить стабильный напор воды для жителей, смонтированы резервуары противопожарного запаса воды, а также установлены современные станции водоподготовки для улучшения качества воды. В этом году также обновят сети водоснабжения и водоотведения в Губахинском, Верещагинском, Краснокамском, Ординском, Очерском, Пермском, Чернушинском, Чусовском муниципальных округах и Чайковском городском округе. Всего 63 километра сетей. Это улучшит качество предоставляемых коммунальных услуг для более чем 56 тысяч жителей Прикамья. В краевой столице уже в седьмой раз пройдет фестиваль уличных театров «Флюгер». Мероприятие соберет 18 коллективов из Перми, Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга и Альметьевска. На площади перед театром 20 и 21 июня пройдет шоу «Дурацкий цирк» от театра «Высокие братья. Город Москва». Это представление, сочетающее жонглирование, баланс на катушках, лестницах, ходулях, фокусы и углубленную импровизацию. Из города Альметьевск приедет театр «Легкие крылья». Это первый профессиональный театр в Республике Татарстан. Он представит свой легендарный красочный интерактивный спектакль «Променад Албасты». Это путешествие фантастических героев в авторских масках. Напомним, событие пройдет 20 и 21 июня с 14 до 23.00 на площади перед театром. Вход свободный. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 15.00. В Прикамье.
1: Видный город.
0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
2: С вами Лилия Алексеева. Самые разные интересные факты рассказываю сегодня. Фильмы о Гарри Поттере резко увеличили популярность заведения сов в качестве домашних питомцев в Великобритании. Однако многие их владельцы изначально не осознают, что эти птицы плохо предназначены для содержания в домашних условиях и скверно пахнут. В итоге от значительной части сов затем отказываются, и те попадают либо в специальные приюты, которые подтверждают значительный прирост питомцев в последние годы, либо в дикую природу, где чаще всего погибают, так как выращены в неволе.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезного. Меня зовут Лилия Алексеева. Все самое интересное обо всем на свете рассказываю сегодня. Подумайте, насколько универсальна палка. Вы можете использовать ее, чтобы играть с собакой, размахивать ею как битой, или использовать свое воображение, чтобы превратить ее в световой меч. Вот почему в 2008 году Национальный зал славы игрушек включил палку в свою коллекцию удивительных игрушек, как, возможно, самую старую игрушку.
0: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль.ФМ звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Соль.ФМ. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио.

С новостями спорта познакомлю вас я, Роман Мещерякова. Здравствуйте. Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала новость о том, что Международный союз конькобежцев в ближайшие недели рассмотрит вопрос участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях и представит обновленную информацию по итогам следующего заседания Совета организации. Допуск наших спортсменов будет, а дальше пойдут детали, сказала Роднина Спортэкспресс. Напомню, что на Олимпийских играх 2026 года в Италии в нейтральном статусе выступили российские фигуристы Аделя Петросян и Петр Гуменник, конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова, а также шорт-трекисты Алена Крылова и Иван Пасашков. Континентальная хоккейная лига представила календарь регулярного чемпионата сезона 2026-27. Новый сезон стартует 5 сентября, а завершится 22 мая 2027 года. Каждая команда проведет по 68 матчей. Двукратный чемпион мира и чемпион Европы 2024 россиянин Шарабудин Атаев проведет 12-раундовый бой за звание обязательного претендента по версии Всемирной боксерской ассоциации в полутяжелом весе против венесуэльца Хусе Ускатеги, сообщает Федерация бокса России. Поединок состоится 11 июля в Москве на турнире IBA.

и про 19. 27-летний россиянин подходит к бою с рекордом 9-0. 5 из 9 побед он одержал нокаутом. Атаев находится на третьем месте в рейтинге WBA в полутяжелой весовой категории. На счету 35-летнего Скотеги 34 победы в 39 поединках. Он занимает 10-ю позицию в рейтинге WBA. Реванш между первым номером UFC в среднем весе Хамзатом Чимаевым, выступающим за УАЭ, и действующим двукратным чемпионом организации американцем Шоном Стрикландом может состояться до конца года. Мы выдвинули предложение о реванше, теперь ждем даты. Это зависит от Стрикланда. Но реванш может пройти до конца года, приводит слова представителя команды Чимаева ТАСС. 10 мая 32-летний Чимаев проиграл 35-летнему Стрикланду в титульном бою на турнире UFC 328 в США. Поединок продолжался все 5 раундов. Американец победил раздельным решением судей. На этом у меня все. Услышимся завтра. Спортивного настроения, удачи и пока.

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль ФМ.
1: У черепах нет голосовых связок, а уши у них внутренние. Поэтому ученые считали, что черепахи глухие и не общаются с помощью звуков. Но исследования показали, что на самом деле черепахи общаются на чрезвычайно низкой частоте, которая звучит как щелчки, кудахтанье и гудки, которые можно услышать только через гидрофон. Эти звуки исходят даже из яйца до того, как вылупится черепаха. Исследователи предполагают, что это помогает вылупиться одновременно сразу всем черепахам, всему черепашьему потомству. Самые разные интересные факты рассказывала Лилия Алексеева. Отличного дня!
0: Реклама на Соль-ФМ.
2: Только в июне. В «Автомастер ГАЗ» выгода 18 тысяч рублей. Установите ГБО на авто и получите диагностику, заправку кондиционера и документы для ГИБДД. Общая сумма выгоды 18 тысяч рублей. Звоните 299-44-44. «Автомастер ГАЗ». Меняй бензин на газ.
3: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
4: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559003642 от 12 августа 2011 года.
5: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» и «Джайку» в Перми «Сатурн Эравто». Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите на Спешилова 104А. Новые «Амоды» и «Джайку» у официального дилера в Перми «Сатурн Эравто». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
6: 10 авто в ряд в «Сатурне» стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин. По скидке запросят. Быстро оформили. Осталось их 8. За грантой клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Для вас.
7: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Эр Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
8: Внимание выпускников школ и техникумов. Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 834-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
9: Хорошее только начинается.
10: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме начала на Гайве.
9: Будем жить в центре развитого микрорайона.
10: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
9: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
10: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 239-38.
11: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Все сложится. С новым Тена Т4Л. «Восток Моторс». Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Тена Т4Л. От 2 159 000 рублей. Ждем вас в «Восток Моторс» на шоссе Космонавтов 328/1. Цена действительно на модель Тена Т4Л. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска. 8 342 205 51 87.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 8 34 253 344 11. Лови летнее настроение на волнах.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. В 65 регионах выявлены нарушения в части принятия тарифных решений по тепло- и водоснабжению. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, ресурсоснабжающие организации заложили в тарифы расходы на модернизацию объектов ЖКХ, но по назначению эти средства потрачены не были. Свыше 10 миллиардов рублей необоснованно включенных в тарифы могут говорить о формальном подходе и попустительстве в регионах в вопросах тарифообразования. Что подтверждает своевременность принятых в 2026 году Государственной Думой федеральных законов, направленных на повышение государственного контроля в этой сфере, подчеркнул Вячеслав Володин. В нашем крае в прошлом году 17 несовершеннолетних погибли из-за суицида. По сравнению с 2024 годом количество самоубийств увеличилось на 112%. Об этом сообщает «Коммерсант» Прикамье со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае Светлану Денисову. Омбудсмен рекомендовала Министерству образования Прикамье провести обучающие мероприятия для учителей по профилактике суицидального поведения. В прошлом году к детскому омбудсмену обратились 56 несовершеннолетних. На 62% выросло количество обращений, связанных с конфликтами между учащимися. Увеличилось количество жалоб на нарушение педагогической этики, бездействия и буллингу в школах. С начала года посетители кафе и ресторанов Пермского края ставили на чай более 26 миллионов рублей. Как сообщает сервис «Нет монет», средний чек чаевых увеличился на 12% до 347 рублей. За весь прошлый 2025 год общая сумма благодарностей составила более 53 миллионов. Рейтинг самых щедрых городов возглавили Березники с впечатляющими средними чаевыми в 480 рублей. На второй строчке Пермь – 346 рублей, на третьей – Чайковский – 323 рубля. А замыкает четверку лидеров Соликамск – 312 рублей. Самая крупная разовая сумма зафиксирована в Перми. В отеле один из гостей оставил официантам более 25 тысяч рублей. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 16 часов в Прикамье. В ритме города. Соленый? Алло! Каждый день в 16 часов слушай только на Соль-ФМ. Соленый алло. Алло! Для лиц старше 6 лет.
1: Отличный день может стать еще лучше, добавив щепотку привет в твою музыкальную атмосферу. Программа по музыкальным заявкам «Соленый алло» уже в эфире радио Соль-ФМ. У микрофона Александр Соловьев. Всех приветствую. Ты тоже добавляй как раз-таки частичку хорошего настроения в свое сообщение и отправляй нам, все озвучу в прямом эфире. Это может быть привет, поздравление, признание в любви и музыкальную заявку тоже добавляй в свое сообщение. Оставить сообщение у нас в группе ВКонтакте можно по адресу vk.com/solofm, это в чате видеотрансляции, в личных сообщениях группы или где-то под постом. Также телеграм-канал радио Соль FM работает, можешь оставить сообщение там. Поехали!
0: Соленый алло!

И вот оно, первое сообщение в эфире программы по музыкальным заявкам с Аленой Орел. Александр Михалев пишет там, отправляет он большой привет всем-всем-всем своим друзьям, а именно Самохину Андрею, Светковой Светлане, Рогачевой Светлане, Дроздову Роману и, конечно же, дочке Васиной Виктории, Дмитриевне, Голубеву Сергею и Ермохину Олегу. Поставьте что-нибудь из репертуара «Руки вверх», в ближайшее время обязательно поищу, обязательно поставлю. Вы, ребят, тоже не стесняйтесь говорить о важном, о главном, о любви, возможно, о каком-то празднике. Пиши это все нам в группу ВКонтакте и обязательно все озвучу.

0: Соленый Алло. Ваши приветы и поздравления в прямом эфире. Прямо сейчас.
1: Продолжаем общаться в эфире программы по музыкальным заявкам Соленый Алло. Александр Соловьев у микрофона. Твой привет обязательно прозвучит. Отправляй его, как сделал это Николай Макрушин. Всем привет. Отправляю в чате видеотрансляция. Итак, у нас есть несколько поздравлений. Хочу поздравить самую лучшую маму на свете, Мальцеву Зою Анатольевну. Так начинается следующее сообщение. С днем рождения! Мамочка, желаю тебе крепкого здоровья и огромного счастья. Оставайся такой же красивой, доброй, веселой и молодой. Я тебя очень люблю. Твоя младшая дочь Наташа подписалась. Иван отправляет поздравления для друга Ковалева Юрия от работяг 6-го цеха. Он поздравляет с днем рождения его. Пусть в его делах всегда будет процветание, и пусть его всегда преследует удача.

Не забывай, что и слова поддержки тоже очень важны. Например, как еще одно сообщение отправил Дмитрий Безбородов. Здравствуйте, пишет он. Дочка Карина очень хочет передать привет своей маме Наталье Васильевне. Она сейчас поправляется в больнице после операции. Очень сильно скучаю и хочу, чтобы побыстрее выписалась. Очень жду тебя. Выздоравливайте, Наталья Васильевна. И крепкого-крепкого здоровья также вам хочется пожелать.

0: И правда, в тот момент, когда не хочется возвращаться назад, оттуда, где там тебе очень всегда было или есть хорошо, значит, в этот же момент врубай радио с РФМ погромче и своим настроением делись. Заказывай свои любимые треки и, конечно же, отправляй привет и все это в программе по музыкальным заявкам с Аленой Алё. В эфире радио с РФМ, Александр Соловьев у микрофона. Все приветы я ищу в группе ВКонтакте «Радио Сэлэфэм». Пиши туда по адресу vk.com/сэлэфэм. Это личные сообщения группы, чат видеотрансляции, где-нибудь под постом. Также можешь на телеграм-канал «Радио Сэлэфэм» написать. Там тоже все сообщения вижу. На очереди сообщение от Андрея Борисова. «Добрый день, Сэлэфэм. Передаю привет Михаилу Жилнину. Вам огромный привет, хорошего настроения и всегда отличного дня желаем». Максима Смирнова поздравляем с днем рождения. Сестра Анюта пожелала ему чистых дорог и также хорошего настроения в добавок. Еще раз Максима поздравляем с днем рождения.
1: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка 94.4 FM. Людиново 105 FM. Соликамск 99.1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Соль FM. Соленый алё!

0: Продолжаем общаться, продолжаем дарить только яркие эмоции в эфире радио СЛФМ. Ваш привет и поздравления в прямом эфире. Итак, следующий месседж отправляем Ярославу от Инуси, читая сообщение. Привет моему мужу Ярославу, не грусти, солнце мое, мы с дочей Инуси тебя любим и всем хорошего дня. Как жену, оказывается, зовут-то мы не узнаем, но пусть это останется нашей маленькой тайной. Если вдруг решите ее открыть, то с радостью, конечно же, озвучу ваше сообщение. Татьяна поздравляет замечательную девушку Кузнец Марину с днем рождения. Пусть в жизни тебя окружают позитивные, добрые, близкие по духу люди, а каждый новый день засияет радужными красками. Поздравляем Марину с днем рождения.
1: Соленый алло.

0: Если ты далеко от своей второй половинки, то даже сейчас ты можешь обнять ее или его своими теплыми эмоциями в своем сообщении. Пиши, не стесняйся, обязательно все озвучу в прямом эфире. Лилия Гармашова поздравляет своего котика с 27-летием. Люблю тебя безумно, твой бегемотик также воздушный поцелуй отправляет. Далее, Александр Каминцев поздравляет с днем рождения своего друга Щетинку. Желаем ему любви, удачи и здоровья. Твои лучшие друзья, между прочим, тебя поздравляют с днем рождения тебя.
1: Соленый алло.

0: Программа по музыкальным заявкам с Аленой Алё завершается. Уже озвучиваю последние сообщения на сегодня. Ну и, конечно же, параллельно обновляю страницы группы ВКонтакте. Надеюсь, сейчас еще что-нибудь да интересное появится. Итак, Елизавета Круглова поздравляет свою подругу Алену Симакову с днем рождения. Желаю ей оставаться всегда с собой. Ты самая лучшая. Анастасия из Кудымкара поздравляет свою подругу Анастасию из Красновишерска с днем рождения. Несмотря на расстояние, всегда готова прилететь к тебе, дорогая, долгой и веселой жизни. Я сейчас вот так вот подсчитал, даже если из Соликамска ехать около 5-6 часов, это если напрямую через Пермь, вообще так до 8 часов, это в лучшем случае, аж до Красновишерска, до Кудымкара и обратно-то ехать, это ого-го и ого-го-го-го-го-го. В общем, обеим Настям большого, хорошего настроения, вкусных дней и всего самого приятного. Анастасию, конечно же, поздравляем с днем рождения. Все, на этом все. Я с вами прощаюсь. Завтра в 16.00 и не только услышимся, увидимся и, конечно же, сделаем пятницу очень жаркой. Пока-пока.
1: Реклама на Соль-ФМ. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
3: Экско.

0: Билджи Вера. От 1 миллиона 600 тысяч рублей и доступная рассрочка. Шоссе Космонавтов, 306.
1: Новый Билджи всем друзьям покажи.
0: Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера Амода и Джайку в Перми «Сатурн Эравто». Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джайку у официального дилера в Перми «Сатурн Эравто». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще, решать вам. Главное, с комфортом.
3: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. В июне от 624 тысяч рублей. У официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362.
4: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 30 июня 2026 года.
5: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
6: Продукт не относится к потребительскому кредитованию, АО «Микрофинансовая компания Пермского края», регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
7: Внимание выпускников школ и техникумов! Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
8: Хорошее только начинается.
9: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме начала на Гайве.
8: Будем жить в центре развитого микрорайона.
9: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
8: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
9: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 239-38.
10: Застройщик ООСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: «Восток Моторс» дарит призы. Покупайте «Теннет» или «Черри» до 30 июня и выигрывайте. От глэмпинга и сертификата на «Озон» до путешествия, мебели или техники на 600 тысяч рублей. Шоссе Космонавтов, 328/1. «Восток Моторс».
12: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности об организации, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в отделе продаж.
13: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Как семья, мы большая.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. В Госдуме и Банке России обсуждают ограничение оборота купюр банка приколов, с помощью которых мошенники обманывают граждан. Об этом заявил глава Думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он выразил уверенность в том, что массовое производство и продажу сувенирных банкнот, которые зачастую внешне почти не отличить от настоящих, надо законодательно запретить. В Александровске в ходе проверки прокуратура выявила продажу табачной никотин содержащей продукции в магазине известной сети в 23 метрах от спортшколы и стадиона. В магазине продавали сигареты, кальяны и сопутствующие товары. Никотин содержащая продукция находилась в открытой выкладке. Суд обязал владельца магазина прекратить продажу табака. В Александровске торговля табаком была прекращена, однако компания продолжала торговать, но уже в других городах, в Чайковском и Осе. Теперь приставы проводят работу по исполнению судебных решений в других территориях. В Казани прошел полуфинал отбора в 7-ю арктическую экспедицию «Росатома» «Ледокол знаний». По итогам индивидуальных выступлений определены 6 человек, которые в конце июня отправятся на финал в Москву в числе 48 лучших участников проекта. Финалистом в треке «Искатель» стала Мария Акентьева из Соликамска. Как рассказали организаторы, участники сначала выступили по одной из предложенных тем перед жюри, затем прошел интеллектуальный турнир. Выступления полуфиналистов были посвящены передовым научным и технологическим достижениям страны в сфере атомных технологий. В онлайн-этап конкурсного отбора проекта «Ледокол знаний» в 2026 году приняли участие более 73 тысяч школьников, учащихся колледжей и техникумов в возрасте от 14 до 16 лет из всех 89 регионов России. Конкурс среди российских участников составил 3045 человек на место. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

5 часов вечера в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Хит за хитом. Только на Соль-ФМ.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается переменная облачность. Местами пройдут проливные дожди. Утром до 17-19 градусов. Днем до 22-24 градусов тепла.
0: Реклама на Соль-ФМ.
2: Только в июне. В «Автомастергаз» выгода 18 тысяч рублей. Установите ГБО на авто и получите диагностику, заправку кондиционера и документы для ГИБДД. Общая сумма выгоды 18 тысяч рублей. Звоните 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ.
3: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» и «Джайку» в Перми, «Сатурн Эравто». Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите. На Спешилова 104А. Новые «Амоды» и «Джайку» у официального дилера в Перми, «Сатурн Эравто». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
4: Внимание выпускников школ и техникумов! Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
5: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
6: Все сложится! С новым Тена Т4L Восток Моторс. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Тена Т4L от 2 159 тысяч рублей. Ждем вас в Восток Моторс на шоссе Космонавтов 328/1. Цена действительно на модель Тена Т4L, комплектация актив 2026 года выпуска. 8-342-205-51-87.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. В нашем крае планируют создать женские советы во всех муниципалитетах региона, а также на крупных промышленных предприятиях. Эта инициатива была представлена на встрече губернатора Дмитрия Махонина с представителями регионального отделения «Союз женщин России». В основе работы лежит стратегия развития экосистемы «Женские крылья Пармы». Проект направлен на объединение жительниц Прикамья для реализации инициатив в сфере экономики, сохранения исторического наследия и повышения качества жизни. 100% избирательных участков и помещений территориальных избирательных комиссий в Пермском крае будут оснащены системами видеонаблюдения. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии региона Игорь Вагин. Он также отметил, что 90% участков оснащены элементами доступной среды, часть из них располагает широкими кабинами для колясочников и трафаретами для слабовидящих. При этом есть возможность пригласить комиссию для надомного голосования или проголосовать дистанционно. Напомним, 20 сентября жители Пермского края выберут депутатов Государственной думы 9-го созыва по 4 избирательным округам Законодательного собрания Пермского края 5-го созыва. Также пройдет голосование за кандидатов в депутаты Пермской гордумы. В итоге будет замещено 170 депутатских мандатов. Поезд Пермь-Симферополь изменил маршрут. С июня до конца сентября этого года конечной станцией его следования будет станция Керчь. Также до Керчи будут следовать все остальные поезда Таврия. Изменения в расписании данных поездов внесены в связи с решениями оперативного штаба Республики Крым. В Керчи пассажиры могут пересесть в автобусы, которые доставят их до конечной точки маршрута, указанной в билете. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Прикамье 18.00. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Радио «Соляной столицы».

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна.
1: Нытва 97.1 FM. Оса 102 FM. Соликамск 99.1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Рыночные отношения очень четко отражают любовь или безразличие к любому товару, и автомобили тут не исключение. Согласно данным, с начала нынешнего года продажи европейских автомобильных марок в России выросли почти в два раза. Что это? Почему это происходит? И как будут развиваться события дальше? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Немного скупой статистики, чтобы четко прояснить ситуацию. Российский автомобильный рынок в период с января по май нынешнего года зафиксировал рост продаж европейских автомобилей на 104% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув таким образом почти 27 тысяч единиц. Несмотря на это, их доля в общем объеме продаж, более 492 тысяч легковых автомобилей, остается в общем-то незначительной, это лишь чуть более 5%. Лидером среди европейских марок стала BMW, показавшая впечатлительный рост в 51%, реализовав почти 6,5 тысяч автомобилей. Этот успех особенно примечателен, учитывая, что BMW официально не представлена в России и даже выражала намерение препятствовать поставкам. Тем не менее, бренд успешно конкурирует с официально представленными китайскими премиум-марками. Далее следует Volkswagen в плюсе 266%, реализовавший 5,5 тысяч автомобилей, Audi в плюсе 463%, почти 5 тысяч автомобилей, и Mercedes-Benz, прибавивший 57%, реализовав чуть более 4 тысяч автомобилей. Интересно, что покупатели немецкой тройки демонстрируют разнообразие в выборе классов автомобилей. От кроссоверов Audi Q5 и BMW X3 до Gelandewagen. Эксперты видят причины роста популярности европейских брендов прежде всего в выгодном курсе рубля и сохраняющихся льготах по утилизационному сбору для автомобилей мощностью до 160 лошадиных сил. В ожидании возможных изменений в законодательстве потребители активно закупаются, пользуясь текущими условиями. Поставки стремительно идут через Киргизию и из Китая. Российский рынок демонстрирует адаптацию к китайскому автопрому, воспринимая его как нормальное явление, но...
0: Автомобильные факты.
1: Опуская все подводные камни, которые кроются за волной китайского автомобильного цунами, накрывшего Россию, Европу, Азию, да что там, весь мир. Скорее всего, рынок становится более рациональным и гибким. Сегодня покупатель, конечно же, сравнивает не только страну происхождения, но и итоговую стоимость, ликвидность, уровень оснащения, стоимость владения и, конечно же, доверие к той или иной конкретной марке. В этом смысле европейские бренды по-прежнему, несмотря на всю геополитику, сохраняют сильную эмоциональную и репутационную базу, поскольку мы их любили долгие десятилетия. И они вроде нам платили взаимностью, хотя платили мы и дорого. Но уверенность за свои кровно заработанные, а потом еще и потраченные бабки не позволяла селиться в душе сомнению. Китай, конечно же, все перевернул, показав, как можно дешево купить все, что раньше было только в премиум-сегменте у европейцев. Все это, конечно же, отмечается, упуская, правда, при этом главное, что в китайской философии машина служит человеку и не более. Нечего любить ее всем сердцем, уж тем более всю жизнь. А государство с удовольствием поможет расстаться с предыдущей машиной и поменять ее на новую. Мы же, как говорится, любим раз и навсегда. Ну, или как минимум надолго. Да и на поверку, хороший китайский премиум оказался не таким уж и дешевым. А маскары после первой эйфории и огонька в душе подчас вызывают двоякие чувства и прожженную дырку в кошельке. А тут еще и бешеный утилизационный сбор, который даже китайский автомобильный ширпотреб, обращу ваше внимание, что под этим словом сейчас подразумевают товар, пользующийся широким спросом у потребителей, превращается у нас в понимание некогда премиального баварца. Но это, правда, пока ты не поинтересуешься его нынешней стоимости. Вот и оказывается, что наюживают нашего брата, продавая ему мечту, а не реальность. Удачи!
0: За баранкой! Как семья, мы большая!

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается переменная облачность. Местами пройдут проливные дожди. Утром до 17-19 градусов. Днем до 22-24 градусов тепла.
0: Реклама на Соль FM. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс.

скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.

0: Билджи Вера. От 1 600 000 рублей и доступная рассрочка. Шоссе Космонавтов, 306.
1: Новый Билджи, всем друзьям покажи.
0: Кредитор АО Дебанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Хорошее только начинается.
3: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме начала на Гайве.
2: Будем жить в центре развитого микрорайона.
3: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
2: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
3: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 239-38.
4: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
6: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 4111-055-9000-364 от 12 августа 2011 года.
7: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.
8: Что, реально поедешь к ней ради двух минут?

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. В селе Брод и деревне Ракино Чернушинского округа завершены работы по реконструкции системы водоподготовки. В результате около 2000 жителей этих населенных пунктов будут обеспечены качественным и надежным водоснабжением. В ходе реконструкции были установлены новые водонапорные башни, позволяющие обеспечить стабильный напор воды для жителей, смонтированы резервуары противопожарного запаса воды, а также установлены современные станции водоподготовки для улучшения качества воды. В этом году также обновят сети водоснабжения и водоотведения в Губахинском, Верещагинском, Краснокамском, Ординском, Очерском, Пермском, Чернушинском, Чусовском муниципальных округах и Чайковском городском округе. Всего 63 километра сетей. Это улучшит качество предоставляемых коммунальных услуг для более чем 56 тысяч жителей Прикамья. В краевой столице уже в седьмой раз пройдет фестиваль уличных театров «Флюгер». Мероприятие соберет 18 коллективов из Перми, Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга и Альметьевска. На площади перед театром 20 и 21 июня пройдет шоу «Дурацкий цирк» от театра «Высокие братья. Город Москва». Это представление, сочетающее жонглирование, баланс на катушках, лестницах, ходулях, фокусы и углубленную импровизацию. Из города Альметьевск приедет театр «Легкие крылья». Это первый профессиональный театр в Республике Татарстан. Он представит свой легендарный и красочный интерактивный спектакль «Променад Албасты». Это путешествие фантастических героев в авторских масках. Напомним, событие пройдет 20 и 21 июня с 14 до 23.00 на площади перед театром. Вход свободный. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 7 часов вечера в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь

город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Хит за хитом. Только на Соль FM.

Пацы, где наши девчонки? Двигаем к речонке. Вечер будет четким, бедная печенка. Эй, кричи там, кто нам? Берег такой черный, не видно ничего.

0: Новости спорта.
1: С новостями спорта познакомлю вас я, Роман Мещеряков. Здравствуйте. Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала новость о том, что Международный союз конькобежцев в ближайшие недели рассмотрит вопрос участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях и представит обновленную информацию по итогам следующего заседания Совета организации. «Допуск наших спортсменов будет, а дальше пойдут детали», — сказала Роднина «Спортэкспресс». Напомню, что на Олимпийских играх 2026 года в Италии в нейтральном статусе выступили российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова, а также шорт-трекисты Алена Крылова и Иван Пасашков. Континентальная хоккейная лига представила календарь регулярного чемпионата сезона 2026-27. Новый сезон стартует 5 сентября, а завершится 22 мая 2027 года. Каждая команда проведет по 68 матчей. Двукратный чемпион мира и чемпион Европы 2024 россиянин Шарабудин Атаев проведет 12-раундовый бой за звание обязательного претендента по версии Всемирной боксерской ассоциации в полутяжелом весе против венесуэльца Хусе Ускатеги, сообщает Федерация бокса России. Поединок состоится 11 июля в Москве на турнире IBA Pro 19. 27-летний россиянин подходит к бою с рекордом 9-0. 5 из 9 побед он одержал нокаутом. Атаев находится на третьем месте в рейтинге WBA в полутяжелой весовой категории. На счету 35-летнего Ускатеги 34 победы в 39 поединках. Он занимает 10-ю позицию в рейтинге WBA. Реванш между первым номером UFC в среднем весе Хамзатом Чимаевым, выступающим за УАЭ, и действующим двукратным чемпионом организации американцем Шоном Стрикландом может состояться до конца года. Мы выдвинули предложение о реванше, теперь ждем даты. Это зависит от Стрикланда. Но реванш может пройти до конца года, приводят слова представителя команды Чимаева ТАСС. 10 мая 32-летний Чимаев проиграл 35-летнему Стрикланду в титульном бою на турнире UFC 328 в США. Поединок продолжался все 5 раундов. Американец победил раздельным решением судей. На этом у меня все. Услышимся завтра. Спортивного настроения, удачи и пока.
0: Новости спорта. Нам 10 лет.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается переменная облачность. Местами пройдут проливные дожди. Утром до 17-19 градусов. Днем до 22-24 градусов тепла.
0: Реклама на Соль FM. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс.
3: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
2: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: Внимание выпускников школ и техникумов. Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
5: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым – обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» и «Джайку» в Перми – «Сатурн Эравто». Никакой дачной тряски, полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль, рассада, доедет свежий. Спешите на Спешилова 104А. Новые «Амоды» и «Джайку» у официального дилера в Перми – «Сатурн Эравто». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
6: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
7: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 4111-055-9000-364 от 12 августа 2011 года.
8: «Восток Моторс» дарит призы. Покупайте «Теннет» или «Черри» до 30 июня и выигрывайте. От глэмпинга и сертификата на «Озон» до путешествия, мебели или техники на 600 тысяч рублей. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс».
9: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности об организации правил акции, количестве призов, срок.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. В 65 регионах выявлены нарушения в части принятия тарифных решений по тепло- и водоснабжению. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, ресурсоснабжающие организации заложили в тарифы расходы на модернизацию объектов ЖКХ, но по назначению эти средства потрачены не были. Свыше 10 миллиардов рублей необоснованно включенных в тарифы могут говорить о формальном подходе и попустительстве в регионах в вопросах тарифообразования, что подтверждает своевременность принятых в 2026 году Государственной Думой федеральных законов, направленных на повышение государственного контроля в этой сфере, подчеркнул Вячеслав Володин. В нашем крае в прошлом году 17 несовершеннолетних погибли из-за суицида. По сравнению с 2024 годом количество самоубийств увеличилось на 112%. Об этом сообщает «Коммерсант» Прикамье со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае Светлану Денисову. Омбудсмен рекомендовала Министерству образования Прикамье провести обучающие мероприятия для учителей по профилактике суицидального поведения. В прошлом году к детскому омбудсмену обратились 56 несовершеннолетних. На 62% выросло количество обращений, связанных с конфликтами между учащимися. Увеличилось количество жалоб на нарушение педагогической этики, бездействия и буллингу в школах. С начала года посетители кафе и ресторанов Пермского края оставили на чай более 26 миллионов рублей. Как сообщает сервис «Нет монет», средний чек чаевых увеличился на 12% до 347 рублей. За весь прошлый 2025 год общая сумма благодарностей составила более 53 миллионов. Рейтинг самых щедрых городов возглавили Березники с впечатляющими средними чаевыми в 480 рублей. На второй строчке Пермь – 346 рублей, на третьей – Чайковский – 323 рубля. А замыкает четверку лидер Соликамск – 312 рублей. Самая крупная разовая сумма зафиксирована в Перми. В отеле один из гостей оставил официантам более 25 тысяч рублей. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Прикамье в 8 часов вечера. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка – 96,0 FM. Суксун – 98,7 FM. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

0: В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Сименс.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Когда все попытки убедить кого-то или изменить обстоятельства оказываются тщетными и становится очевидно, что дальнейшие усилия бесполезны, доводы исчерпаны, а другая сторона непреклонна или ситуация не поддается контролю, человек может заявить «все, я умываю руки». Это означает, что он снимает с себя ответственность, перестает активно участвовать и становится просто сторонним наблюдателем. Вы удивитесь, но истоки этого выражения уходят в Библию, а именно к истории Понтия Пилата. Римский префект Иудеи, будучи вынужденным вынести смертный приговор Иисусу Христу, не считал его виновным. Видя, как толпа, подстрекаемая врагами Христа, становится все более агрессивной, Пилат, пытаясь доказать невиновность Иисуса, в итоге публично омыл руки, заявив о своей непричастности к его смерти. Хотя сам ритуал исчез, фразеологизм «умыть руки» сохранился и используется для обозначения отказа от дальнейших действий и ответственности.
0: Территория фактов.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается переменная облачность. Местами пройдут проливные дожди. Утром до 17-19 градусов. Днем до 22-24 градусов тепла.
0: Реклама на Соль FM. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
3: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
4: Хорошее только начинается.
5: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме начала на Гайве.
4: Будем жить в центре развитого микрорайона.
5: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
4: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадные. Вход, колясочные и кладовые.
5: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 239-38.
6: Застройщик ООО «СЗ Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Билджи Вера. От 1 600 000 рублей и доступная рассрочка. Шоссе Космонавтов, 306.
1: Новый Билджи, всем друзьям покажи.
0: Кредитор АОД Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: 500 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
2: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Нам 10 лет.

0: Прикамье 21 час.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается переменная облачность. Местами пройдут проливные дожди. Утром до 17-19 градусов. Днем до 22-24 градусов тепла.
0: Соль-ФМ. 10 лет в эфире.

0: 10 вечера в Прикамье.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Красновишерск 103.7, Чердынь 102.2, Соликамск 99.1 FM, Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль ФМ».
1: Включаю радио Соль ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса.
2: Живи со вкусом. Живи со вкусом.

0: эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Кто-то

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кудымкар – 101,5. Губаха – 101,6. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Ты на любимой волне.

0: Прикамье, час ночи.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Соль FM – музыкальный бренд всего Прикамья.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Два часа ночи в Прикамье.
1: В ритме города.
2: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кунгур – 91,5. Чусовой и Лысьва – 109. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Живи со вкусом. Живи со вкусом.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Три часа ночи в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ.

Слушай нас на сайте soulfm.ru или в приложении Яндекс.Радио.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: 4 часа ночи в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка 94.4 FM, Людиново 105 FM, Соликамск 99.1 FM, Соль FM — первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market и будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Соль FM. 10 лет в эфире.